0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
3: Пятница.
4: 25.
3: 25. Сентября.
5: Сентября.
6: Четверта година ранку. Хто рано підводиться, за тим і діло водиться. Хто робить кревно, той входить перший.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
0: Пятница, 25-е.
3: 25-е.
1: Сентября.
2: Сентября.
4: В Москве 5 утра.

0: В эфире снова New Order вместе с остальными от Тохи. Диджеи пытаются построить Битарск или обучить школьников программированию уже третий раз за неделю. В эфирах сопроматы Диудаки, а в Игробляцках какая-то обскурная херня и опять черни.
1: Хватит это терпеть!
0: Записывайся в диджеи на радио Анонимус и вещай годноту.

0: Аллилуйя! Благодарственно испустил раввин глубокий вздох из расширившейся груди, встав теперь во весь рост на пороге и вглядываясь в то, что явилось его взору.
1: На радио «Анонимус».

0: Сегодня пятница.
1: 25.
2: 25.
3: Сентября.
4: Говорит Москва. Прослушайте сигналы точного времени. Начало шестого сигнала соответствует 6 часам московского времени.

0: вате. И тогда кимо.
1: Ты чё, долбоёб, сука? Какой же ты боц, блядь? Когда ты умрёшь, сука?

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
3: Пятница.
4: 25.
5: 25
1: сентября.
5: Сентября.
6: 7 година в Україні. Рання година держить золото в руках.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Пятница.
2: Пятница.
3: 25.
1: 25.
3: Сентября.
4: Опять бред какой-то, блядь. А?
5: Чё? Блядь, уже 8, я на работе.

От сегодня до завтра никакого азарта. Вы готовы на запад, а я иду на запах. От сожженных блокнотов и до экватора. Кто виноват, что остались только слова? Не забывать поможет записная книжка. В поисках Всевышнего вымышленные герои иронизируют над фобиями и не больно. Или после похорон себя. И мне плевать на контуры контор, на прозрачность окон. Мира возможно и нет за этими четырьмя стенами. Вот как. Или разучили считать и помнить. Счета подводим, как глаза. Кто-то ненавидит мир, только не способен доказать другим. Отель Гиллиам об этом говорил. Колоритный взгляд неба, закрой глаза и посмотри.

0: Сегодня. Сегодня.
1: Пятница.
2: Пятница.
1: 25-е.
2: 25-е.
3: Сентября.
1: Сентября.
4: В Москве 10 часов утра.
5: Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять.

0: Звонят из государственной службы образования. С сожалением сообщаем вам, что коэффициент интеллекта вашего сына превысил государственный стандарт, определенный статьей 84, часть 5 нового кодекса. Просим вас указать, желаете ли вы, чтобы его тело было захоронено государством, или предпочтете частную процедуру? Нет!
1: Нет!

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
1: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: И мы продолжаем нашу замечательную викторину на Анон FM. Оставайтесь всегда с нами, дорогие друзья, и тогда у вас...
1: Иди убирай свое говно из крыльца. Что такое срать? Иди убирай.
2: Иди давай.
1: Убирай говно, свое крылечко оставь.
3: Ну, это не я.
1: Срать ходишь сюда.
3: Это с другого подъезда, пацаны.
1: Развелось, сволочь.
3: Ты,
1: иди убирай говно свое.
3: Это не я.

0: сегодня?
1: Сегодня. Пятница.
0: Пятница.
2: 25.
1: 25.
3: Сентября.
1: Сентября.
4: В Москве час дня. С началом обеда вас!

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
1: Пятница.
3: 25.
4: 25.
5: Сентября. Сентября.
6: 14 година. У Києві не женись, а в Ромнах коней не мінь.

0: Радио Анонимус.
1: Вы слушаете Радио Анонимус. Оставайтесь с нами.

Такс. Ну. Вроде, блин, я к новому ПНу собачился. Оттормозит, блядь. Пиздец как.

Господи. Нахуй. Я вот уже третий месяц, я под конец каждого месяца, блядь, себя хуёво чувствую.

Ура! Мы в эфире! Добрый день, дорогие радиослушатели Радио Анонимус, также зрители ВГ, Ютуба и Кика. Сегодня у нас опять диспатч, но я расклеенный и буду очень долго смуркаться. За звуки сморкания приношу извинения.

0: evening, folks. Welcome back.
1: We got a few guesses at your identity. Leading one right now is Blue Balls Man.
0: Let me guess, his power is not being able to nut.
1: Nah, his balls are literally blue, dude. Get your head out of the gutter.
0: Great. It's gonna be a long shift.
2: Mr. Cat is out there all alone. So scared, so hungry. Please find my baby.
1: Mr. Cat? That's seriously his name.
0: Hey, look, not everyone's a fucking creative. Did we just lose power?
3: Sure did. Citywide. Hang tight, we're booting up the backup generator. There we go. Hey, Robert. Just brace yourself.
0: Oh, shit.
2: Oh, y'all can't see?
4: Да, дописали. О, бля, я либо шест, либо вернули старую формочку для фидбэка. Ну и похуй, вопрос не в этом. Когда тут будут проходить новеллы по фигурашам? Одночек. Хигураши... Подожди, Хигураши цикады или чайки? У меня голова болит немного. Это во-первых. Если чайки, ну можно, но мы, блин, на Цукиёне прошли. И Хигураши. Если цикады, мы же их смотрели. Даже... До первого сезона практически доели.
2: I'm a human nightlight, I don't got those problems.
5: Yeah, it's just a little dark. What's the fucking big deal? You never closed your eyes before? Yeah, same shit.
1: I mean, I can see in the dark, so this is pretty standard.
4: Кстати, Флабе, блядь, не походит, блядь, на ёбаного подоеха из Афганистана, но, блядь, больше какой-то этот... из... То ли из Мексики, то ли из Южной Европы. Ну, хотя его озвучивает грек, так что понятно.
2: Alright, fuck you guys.
0: The whole city's out. Guys, this is an all-hands-on-deck situation. Okay, I'm gonna get the grid back up and running. Be ready, because shit's gonna be insane the minute the lights turn back on.
1: Some real action? Thank fuck.

0: Блять, где я сюда отправить? И... Опа!
1: Say less. Blackout? Baby, I don't...

0: Заметили, что неважно, с какого мы начинаем, игра все равно так же ведет этот.
1: Не игрушки.

0: Тоже такое ощущение, что в подвале 20 лет жила. Ну, мне мать с отцом запрещали смотреть кино, сериалы. Меня за глаза ребенка в подземелье зовут, потому что я сел через сабрет и мог увидеть второго Гарри Поттера на СТС. И он до того момента, пока в комнату не урвалась резервирована мать с намерением наорать, поэтому я переключил на Мухтар, как только услышал скрип двери кухни. Это не здорово, тоже не слышал. Тоже я благодаря хуёвой наследству стороны, наверное, той же самой бабашницы. Дорад работает в полсилы. Или просто я хуёло не научившись им пользоваться. Огончик! Во-первых, постоянно бойся. Вот помылся, пошёл, вот где ты потеешь, где больше тебя пот. Вот там и ебашь не здорово. Нет, ты лежишь на кровати, чувствуешь, как напряжение достает между твоих ног. Представляешь себе меня ласкающего тебя своим языком, губами, и все это кажется тебе на твое тело. Твои пальцы проникают на тебя, язык на твоем клиторе, вызывая волны наслаждения. Ты стоишь того, если позволяет мне делать все, что я хочу, я продолжаю двигать пальцем и языком. Ты летишь на грани оргазма, и в этот момент ты кончаешь, задыхаясь от восторга, продолжая представлять, чувствовать себя полудовлетворенным и расслабленным. Блядь, сука, пиздец, нахуй. Я дальше порнофанфик не хочу читать.
1: Black soccer and the same shit. It's passed hands at least 4 times that we've tracked.
2: How does Shroud not know this?
3: Yeah, probably think like us. I think he was destroyed. But he's a smart fucker, and he gonna figure it out soon enough.
1: That's why we get to it first.
2: Which is why we're having a party?
1: The Z-Teamers know every low-level supervillain in 3 counties. We track its location. They'll know who has it. Then we kick in some doors, knock some heads, snatch that shit back, and you'll be pulsing or whatever in no time.
2: Regardless of how this plays out, thank you, both of you. I'm just, you know, I can't remember the last time someone did something so...
4: What is wrong with you?
1: Just get gushy after we find the shit.
3: So, one of the last pings that we got was from a boat over here in Marina del Rey, which is...
5: Oh, Yoni territory.
3: Why, she's here first. You know much about those guys?
5: Old Money Crew, Ascot Warren, Cokeheads, Skylar Arcady runs it now. 3 generations that family's been trying to finger me.
2: What are they accusing you of?
5: You're cute.
3: We're gonna ask you some questions about a piece of tech they moved. But first, Rob gotta put on pants.
5: Aw, what? But then I can't do this.
2: Yep, right on that.

Я именно поэтому и выбрал, что это не представляет, что он Бехамед. А то... Фламбой пришел, сказал, ну извини меня, я понимаю, ну давай оставим все в прошлое, мы теперь будем корешами сосаться и друг другу письки точить.

42% игроков согласились с Кенегилом из Якоба. 73% игроков просили Кенегилу. 80% игроков целовали Кенегилу. 60% игроков выбрали кексики. 53% игроков швырнули в барбу на стаканах. 97% игроков спасли голем от него самого. 21% игроков не смогли рисковать в борьбе против Красного Кольца. А ваш наиболее часто выбирают героев и на матч. Все в смену вы справились лучше, чем 80% игроков. Ну ладно.

0: Так, все, почти у рету. Все, теперь плоды его новой секси-продушки. Это как его крышу попросил взять новый чатик. Зачем? Мне это нормально. Может, конечно, еще этому туда дать?
1: Sorry.
2: Oh shit.
3: Yeah. You've got to be kidding me.
0: That's my new idea.

Спасибо большое вашему городу. На самом деле у нас здесь много друзей и помощников, и людей, которые нас поддерживают. Спасибо вам большое, что пришли, что слушали нас. Всего вам самого наилучшего. Будьте счастливы.

0: сегодня?
1: Сегодня.
2: Пятница.
3: Пятница.
2: 25.
4: 25.
2: Сентября.
0: Сентября.
5: В Москве 19 часов. Уже темно, наверное.

0: Сегодня пятница.
1: 25 сентября.
2: В Пскове 8 вечера. И в Москве 8 вечера. А если нет разницы, то зачем жить в этом гребаном ДС?

0: Представь, если бы у тебя не было срки. Куда бы шли твои кака? Они бы устроили засор. Расширяйся, расширяйся до тех пор, пока... И ты в мире хуйни! Все это сильно научно.
1: Радио Анон ФМ.
0: Приступим!

0: Сегодня пятница.
1: 25-е.
2: 25-е.
3: Сентября.
4: Сентябре.
5: В Москве 21 час. Время смотреть программу «Время».

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
1: Пятница.
3: 25.
4: 25. Сентября.
3: Сентября.
5: В Москве 10 часов вечера. Пора баньки. Если вам, конечно, еще нет 18.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
3: Пятница.
2: 25. 25.
3: Сентября.
2: Сентября.
4: В Україні 23:00. Добрим словом мур проб'єш, а лихим і в двері не від.

0: Мы снова обращаемся к вам от имени всех информационных агентств и просим искать убежище в помещениях, запереть все окна и двери и не выходить на улицу.
1: Так что с нами ничего не случится.
0: Не выключайте радио и ТВ-приемники.
2: Радио.

0: потом
1: все кончено.
0: Я стану американским гражданином и буду веселиться, как все, да?
1: Кто сказал, что для веселья тебе нужно быть американцем?
2: Ну, дружок, вот тебе самая настоящая Америка. Жирная еда, страшный упадок, сплошной обман.
0: В этих играх надувают?
2: Да.
0: Выглядит все по-честному.
1: В том-то и дело, дорогой мой Алексей.
2: Они так задумали, чтобы казаться честными. Но это все жульничество. Друг, чтобы вытянуть из тебя деньги в карман богача. Это, дорогой друг, и есть Америка. Ну ты давай. Валяй, развлекайся.
0: Ты куда?
1: Пойду найду нам что-нибудь похожее на еду.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота.
1: Суббота. 26.
3: 26. Сентября.
4: Сентября.
5: В Москве полночь.

0: бандовая музыка. На самом деле, очень плохая музыка. Я думал, намного лучше будет это все.
1: Радио Анонимус.

мы споем с тобой, мой друг. Об абсолютных обещаниях. Абсолютных. Навсегда. Цепями рук Эдгарда, ненужного тебе щита. На лекции проснувшись, не избегай сгорания от стыда. Что лишь во сне может дважды быть покорена одна река.

И снова чай. Мы ловим языком последние льдинки. Пока безумен мир. Весной на радио идет эфир. Легка твоя душа. Время не вода. Время это я. На брудершафт. Не унывай, снежинки, мой друг. Снежинки. Хандряй, кликай на дохлые линки.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота.
3: Суббота.
4: 26.
3: 26.
5: Сентября.
4: Сентября.
6: Український час, 2 година ночі. У Києві не женись, а в ромнах коней не мінь.